0: И, да, навзаем. Я питаю с нашим Господом Ішуа Машиха, Ісуса Христа. І теж приєднуюсь до цієї розмови. Я прийшов к Господу здесь, в Германии. Мы уже здесь живем 27-й год. И первое, что мне в наставлении мне было сказано, это, во-первых, ты должен быть членом общины. Ну, обычно у нас, когда ты принимаешь твилу, ну, в данном случае я был крещен Духом Святым, ну, через покаяние, через крещение, да. Потому что я в немецкой церкви. Это сейчас я в мессианской общине здесь, тоже в Ганновере. И мне, значит, было сказано, что главное посещать общину, читать Слово Божье, и это делиться Словом Божьим. Для меня что еще важно, это то, что надо быть служителем. Вот я, мы работали там вместе с наркоманами. Здесь в Ганновере есть интересное здание. Это здание, которое было открыто где-то в 1905 году, и это было еврейское мессианское еврейская женская община, и сюда, значит, прибывали со всей Европы, с Украины, и с России, из Белоруссии. Для меня это было важно, потому что я сам по национальности еврей, и был, конечно, немножко удивлен, что в городе, в котором я сейчас живу, была еврейская синагога. Не просто синагога. Они готовили детей, вот что интересно, они готовили детей и посылали их в Израиль для освоения земли. Это вообще потрясающе. Девочки молодые, озеленением они занимались.
1: Угу. А щодо духовного зростання, що ви хотіли сказати?
0: Це я сказав.
1: Бо ви якраз дуже яскравий приклад. 27 років у вірі. І ми якраз говоримо про те, що відрізняє християнина, який просто ходить в церкву.
0: Я остановився на для того, чтобы возрастать в Господе, важно служить и нести Евангелие. Неся Евангелие, ты возрастаешь каким образом? Ты понимаешь, на какие вопросы ты должен отвечать. То есть ты углубляешься в чтение и делишься тем, что чем ты питаешься.
1: Мы же, это прекрасно, да. Да, прекрасне нагадування. Це дійсно важливо. І це прискорює, до речі, зростання, тому що коли ти шукаєш відповіді у слові на питання інших людей, да?
0: Ну да, естественно. І я смотрю, я работал с наркоманами, вот мы приводили в порядок это здание, потому что оно уже 5 лет было в запустении. Так вот те, которые служат, они исцеляют, они получают исцеление. А не служам, конечно, можно опять вернуться в эту зависимость. Дякую. Будьте благословенны.
1: Дякуємо, спасибо. Дякуємо. Прекрасне, прекрасне таке концентроване нагадування про важливість служити. Що ж, шановні слухачі, ми продовжимо нашу розмову. По нашій темі про духовну зрілість, про важливість духовного зростання, ми не можемо не згадати чудовий приклад людини, яка демонструвала цю глибоку духовну зрілість, мудрість і здатність берегти віру поверх емоцій, да, як ми сьогодні ставимо питання про це. Це приклад з нашої історії, з історії України про митрополита Андрія Шептицького. За своє життя він пережив Першу та Другу світові війни, пережив окупації, обшуки, арешти, заслаблення.